слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Радио. Радио. Радио. УФМ.

0: простила тебя.
1: Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM.

уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Политик Сергей Миронов предложил увеличить компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги для инвалидов и семей с детьми-инвалидами с 50 до 100%. Сейчас инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, компенсируется половина расходов на оплату жилья, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт. Согласно пояснительной записке, инициатива предусматривает повышение размера компенсации с действующих 50% до полного возмещения расходов. По мнению автора законопроекта, принятие этой меры позволит сохранить доступность жилья для инвалидов и семей с детьми-инвалидами, а также повысит доверие к системе социальной защиты. Россиян предупредили об опасности использования Wi-Fi в отелях. Почти каждая четвертая сеть Wi-Fi в мире не использует шифрование, что позволяет злоумышленникам перехватывать передаваемые через нее пароли и другие персональные данные. Об этом газете «Ру» рассказал специалист по информационной безопасности Иван Волков. В России защищены около 76% беспроводных сетей, а примерно четверть имеют слабую защиту или не используют ее вовсе. Отель не союзник в вопросах безопасности, его задача – дать вам интернет, а не защитить ваши данные. Открытые, незашифрованные точки встречаются даже в пятизвездочных отелях, сказал Волков. Эксперт отметил, что после появления массовых генеративных нейросетей число фишинговых атак на гостиничный сектор выросло на 500-900%. И в завершении выпуска. Только 4% россиян считают себя богатыми. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ. Исследование показало, что среди мужчин доля тех, кто относит себя к богатым, составляет 5%, тогда как среди женщин – 3%. Чаще других о своем высоком уровне благосостояния заявляли представители так называемого «поколения оттепели». Россияне, родившиеся до 1947 года. В этой возрастной группе богатыми считают себя 9% опрошенных. Согласно результатам опроса, 21% респондентов пока не достигли высокого уровня достатка, однако уверены, что смогут стать богатыми. Среди молодежи до 25 лет такого мнения придерживаются 60% участников исследования. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Реклама на ОФМ.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Продажи БУ «Кирпич», шифер «Лес», строительный бой «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
7: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
8: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости.
1: В России резко выросли продажи подзаряжаемых гибридов. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Банки будут строже учитывать неофициальный доход по заявкам на автокредиты. Сумму применят с дисконтом в 10%. Например, при зарплате в конверте в 100 тысяч рублей учтут только 90. И долговую нагрузку посчитают от этой суммы. Одобрение зависит от всех долгов, включая будущий автокредит. Чем ближе общая сумма платежа к половине зарплаты, тем выше вероятность получить отказ. Кстати, неофициальный доход тоже проверят. А подача ложных сведений чревата отказом и ухудшением кредитной истории. В России резко выросли продажи подзаряжаемых гибридов. В июне продали больше 6 тысяч штук, почти в 3 раза больше, чем годом ранее. Доля рынка впервые превысила 5%. Популярнее всего у покупателей кроссоверы Voya Free, Evolute iSpace и Geely EX5 MI. Продано больше 1000 штук каждой из этих моделей. Интерес к электрифицированным машинам связан с проблемами доступности топлива. А подключаемые гибриды можно заправлять бензином или заряжать как электромобиль. Управлять багги и вездеходами теперь можно с обычными водительскими правами. Вступил в силу закон, который упростит аренду или прокат подобной техники. Теперь за руль можно садиться с правами категории Б, С или Д. Но с оговорками. Возраст не меньше 19 лет, стаж не меньше года. И перед арендой обязательно нужно пройти инструктаж по безопасному управлению. А вот для тех, кто планирует покупку вездехода или снегохода в личное пользование, правила не меняются. Нужно получать специальные права тракториста-машиниста категории А2. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Радио УФМ.

0: реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
4: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если голуби громко курлыкают, к теплой солнечной погоде. По прогнозам синоптиков, в среду 15 июля в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 27 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 4 метров в секунду, световой день составит 15 часов 19 минут, слабая магнитная буря.

0: на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. За время работы прямой телефонной линии в администрацию муниципалитета поступило 20 обращений от жителей района. Среди основных тем – грейдирование дорог, подтопление пешеходного перехода на углу Октябрьской и Сергия Радонежского, проблемы с вывозом мусора, необходимость подсыпки базарной площади, покос травы, трудоустройство несовершеннолетних и замена уличного освещения. Все обращения переданы профильным специалистам для принятия решений. Администрация напоминает, прямая линия проходит каждую субботу с 10 до 12 часов. Телефон для связи 4-12-03. В Краснодарском крае продолжается кампания по набору войска беспилотных систем. На службу приглашаются граждане в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие навыки работы с компьютером. Для получения подробной информации перейдите на сайт контракт23.рф или позвоните по номеру 8 800 444 46 23. В Краснодарский край с рабочим визитом прибыла делегация Министерства сельского хозяйства Туркмении. Зарубежные гости посетили НПО «Семеноводство Кубани», входящее в холдинг «Прогресс Агро», чтобы ознакомиться с технологиями подготовки элитных семян. Визит связан с предстоящим исполнением экспортного контракта на поставку семенной пшеницы. Представители делегации осмотрели производственные линии, условия хранения и посевы сорта «Алексеич». По словам туркменских специалистов, они намерены наращивать закупки и проявляют живой интерес к новым сортам российской селекции. Стороны подтвердили настрой на долгосрочное сотрудничество. В Усть-Лабинске состоялся забег «Суворов Трейл», перенесенный с июня из-за неблагоприятной погоды. Несмотря на сдвиг дат, старт приняли 1500 человек в возрасте от 1 года до 76 лет. Маршрут пролегал по исторической местности у Александровской крепости и озера Копытце, включая знаменитый Суворовский брод. Глава района Станислав Гайнюченко также принял участие в забеге и отметил, что в программу добавили новые форматы – палаточный городок и дистанцию Т-40. Все финишеры награждены памятными медалями. По словам организаторов, участники увезли с собой незабываемые впечатления и множество фотографий. Образцовый хореографический ансамбль «Фантазия» пополнил копилку достижений города престижными наградами. На международном конкурсе фестиваля «Берег творчества», проходившем в Абхазии, старшие и средние группы коллектива завоевали 4 диплома лауреата первой степени и 1 диплом лауреата второй степени. Высокую оценку жюри получила хореография кавказского танца «Горянки», поставленная руководством ансамбля Галины Малюченко. Администрация города благодарит Галину Станиславовну за подготовку участников и выражает признательность совету за поддержку юных дарований. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: Радио УФМ.

0: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
3: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: FM на 107.9 FM. УФМ 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 4575 444.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8 918 166 0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: Красногвардейская, улица Фестивальная, 1Б. Good look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах. В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если голуби громко курлыкают, к теплой солнечной погоде. По прогнозам синоптиков, в среду 15 июля в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 27 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 4 метров в секунду, световой день составит 15 часов 19 минут, слабая магнитная буря.

0: демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1. АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: и 9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава района Станислав Ганюченко провел планерное совещание с заместителями и начальниками подразделений. Основной темой стала работа прямой телефонной линии с обращениями граждан. За период проведения телефонных линий поступило 233 обращения, содержащих 359 вопросов. В результате дополнительного контроля за июнь решено 37 вопросов. По итогам рассмотрения приняты меры по 163 вопросам. Оставлено на контроле до полного исполнения 30 вопросов. Даны разъяснения заявителям по 98 вопросам. Также по итогам первого полугодия в ходе личного приема в администрации района принято 346 граждан, из них к главе района обратились 279 человек, к заместителям и уполномоченным лицам по профильным вопросам 67 человек. Напомню, что прямая телефонная линия администрации района работает каждую субботу с 10 до 12, телефон для обращений 41203. Кореновский элеватор, входящий в группу компании «Прогресс Агро», стал одной из площадок профориентационного проекта «Карьерный маршрут». Участниками экскурсии стали более 30 ребят, учащиеся школы номер 20 города Кореновска, студенты Кореновского политехнического техникума, обучающиеся по техническим специальностям. Экскурсия прошла в самый ответственный период работы предприятия во время приемки урожая. Ребята познакомились с полным маршрутом зерна, от лаборатории, где определяется качество поступающего зерна, до складов напольного хранения. Участники увидели работу автомобильных приемных устройств, весового комплекса, транспортного оборудования и познакомились с современными технологиями хранения зерна. Экскурсию проводили профильные специалисты Кореновского элеватора. Они объясняли каждый этап производственного процесса, отвечали на вопросы и показывали, какие профессии востребованы на современном элеваторе – от аппаратчиков и электромонтеров до инженеров и специалистов по охране труда. Сегодня Кореновский элеватор продолжает прием урожая. С начала уборочной кампании предприятие уже приняло около 48 тысяч тонн зерна, обеспечивая качественную приемку, проработку и хранение. 12 июля в городском парке прошел мастер-класс по шахматам, уже ставший доброй традицией. Все желающие смогли окунуться в мир этой мудрой игры. Новички познакомились с основными правилами и первыми тактиками, а те, кто уже знаком с шахматами, с удовольствием потренировались и обменялись опытом. Жители Краснодарского края оформили более 540 тысяч записей к врачам через мессенджер «Макс». Сервис позволяет получить талон на прием к медицинскому специалисту без посещения регистратуры, рассказали в пресс-службе администрации региона. Чат-бот «Запись к врачу Краснодарский край» стал доступен жителям региона в начале этого года. С начала июля жители Кубани воспользовались возможностью онлайн-записи около 30 тысяч раз. Вице-губернатор Краснодарского края Елена Воробьева отметила, что сервис помогает упростить процесс обращения за медицинской помощью. По ее словам, записаться к врачу можно дистанционно. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: Радио Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. На 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
2: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
3: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
4: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологий безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
6: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства.

0: 107.9 FM.
1: Right now, the DJ give you the spin. Water right now the mic.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если голуби громко курлыкают, к теплой солнечной погоде. По прогнозам синоптиков, в среду 15 июля в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 27 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 4 метров в секунду, световой день составит 15 часов 19 минут, слабая магнитная буря.

0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Этим летом для россиян предусмотрены прибавки к пенсии сразу по нескольким основаниям, самое заметное из которых ожидается 1 августа. В этот день работающим пенсионерам произведут перерасчет страховых пенсий, напомнил в беседе с Арти член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, затронет августовский перерасчет тех, кто работал в течение 2025 года и за кого вносились страховые взносы, еще не учтенные в размере пенсии. Сумма будет индивидуальной, потому что она зависит от заработка, периода работы и количества пенсионных коэффициентов, пояснил эксперт. С учетом стоимости коэффициента в текущем году 156 рублей, максимальная прибавка составит 470 рублей в месяц. Жара представляет серьезную угрозу для ноутбуков. Главная опасность – повышение температуры внутренних компонентов. О том, где нельзя оставлять технику, рассказал Алексей Вовненко, ведущий бренд-менеджер Айру. При температуре аккумулятора выше 35 градусов начинается его ускоренная деградация. При нагреве до 40-45 градусов потеря емкости становится заметной для пользователя. Не менее чувствительны к перегреву накопители SSD. При 70-75 градусах они снижают производительность. Оставлять ноутбук в закрытом автомобиле летом крайне нежелательно, предупреждает Вовненко. В жару температура внутри салона может быстро подняться до 60-70 градусов. В первую очередь страдает аккумулятор. И в завершении выпуска исследователи из Няньянского технологического университета в Сингапуре и Японского университета Васеда разработали таракана-киборга, который может не только передвигаться по суше, но и проводить до 3 часов под водой. Обычные тараканы дышат не легкими, а сетью тонких трахей, которые доставляют кислород напрямую к клеткам. На спине насекомого закрепили небольшой резервуар с разбавленной перекисью водорода. Помимо акваланга, киборг оснащен электронным модулем дистанционного управления. Команды передаются насекомому с помощью электродов, а двигаться оно продолжает за счет собственных мышц. Благодаря этому устройству не нужны тяжелые батареи или сложные моторы, что делает систему легкой и энергоэффективной. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Радио УФМ. Радио УФМ. 107.9 FM.

0: на UFM.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
2: Качество, проверенное временем.
1: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Реклама на OFM.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Продажи БУ «Кирпич», шифер «Лес», строительный бой «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: радио УФМ. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. За время работы прямой телефонной линии в администрацию муниципалитета поступило 20 обращений от жителей района. Среди основных тем – грейдирование дорог, подтопление пешеходного перехода на углу Октябрьской и Сергия Радонежского, проблемы с вывозом мусора, необходимость подсыпки базарной площади, покос травы, трудоустройство несовершеннолетних и замена уличного освещения. Все обращения переданы профильным специалистам для принятия решений. Администрация напоминает, прямая линия проходит каждую субботу с 10 до 12 часов. Телефон для связи 4-12-03. В Краснодарском крае продолжается кампания по набору войска беспилотных систем. На службу приглашаются граждане в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие навыки работы с компьютером. Для получения подробной информации перейдите на сайт контракт23.рф или позвоните по номеру 8 800 444 46 23. В Краснодарский край с рабочим визитом прибыла делегация Министерства сельского хозяйства Туркмении. Зарубежные гости посетили НПО «Семеноводство Кубани», входящее в холдинг «Прогресс Агро», чтобы ознакомиться с технологиями подготовки элитных семян. Визит связан с предстоящим исполнением экспортного контракта на поставку семенной пшеницы. Представители делегации осмотрели производственные линии, условия хранения и посевы сорта «Алексеич». По словам туркменских специалистов, они намерены наращивать закупки и проявляют живой интерес к новым сортам российской селекции. Стороны подтвердили настрой на долгосрочное сотрудничество. В Усть-Лабинске состоялся забег «Суворов Трейл», перенесенный с июня из-за неблагоприятной погоды. Несмотря на сдвиг дат, старт приняли 1500 человек в возрасте от 1 года до 76 лет. Маршрут пролегал по исторической местности у Александровской крепости и озера Копытце, включая знаменитый Суворовский брод. Глава района Станислав Гайнюченко также принял участие в забеге и отметил, что в программу добавили новые форматы – палаточный городок и дистанцию Т-40. Все финишеры награждены памятными медалями. По словам организаторов, участники увезли с собой незабываемые впечатления и множество фотографий. Образцовый хореографический ансамбль «Фантазия» пополнил копилку достижений города престижными наградами. На международном конкурсе фестиваля «Берег творчества», проходившем в Абхазии, старшие и средние группы коллектива завоевали 4 диплома лауреата первой степени и 1 диплом лауреата второй степени. Высокую оценку жюри получила хореография кавказского танца «Горянки», поставленная руководством ансамбля Галины Малюченко. Администрация города благодарит Галину Станиславовну за подготовку участников и выражает признательность совету за поддержку юных дарований. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио

0: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год. По истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
3: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 99FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу: Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

Мы сами рушим свои планы, проявляя гордость. И в тот момент, казалось бы, среди пустоты, я не учел самую важную для себя тонкость. Ведь оказалось, что мой мир — это из ты. Зачем все доводить до грани, когда нету толку? Зачем стараться лишь бы попусту так обвинить? Хотя с тобою спорить знаю, это так без толк. Когда мы просто так друг друг

0: радио УФ. Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Серийное производство Tenet T9 стартует летом. Это крупный семиместный кроссовер с полным приводом. Сделан на базе Cherry Tiggo 9. Как и другие модели, Tenet 9 адаптирована для российского рынка. Кузов дополнительно защитят от коррозии. Добавят расширенный зимний пакет с подогревами сидений, лобового стекла и не только. Джиланд впервые показал новый кроссовер C5. Публичная премьера прошла в рамках фестиваля VecoFest в Санкт-Петербурге. Напомним, Джиланд C5 – это перелицованная мода C5. У машины футуристичный дизайн и богатый набор опций. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Ценник будет на уровне оригинальной модели.

«Москвич» снизил цены на электрический кроссовер 3E. Машины 26-го года выпуска оценили в 3,5 миллиона рублей. Раньше они стоили больше 4. Цены снизили за счет перехода на российские тяговые батареи. Емкость почти не изменилась, но заявленный запас хода немного уменьшился – 397 километров. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Dargo. Снаружи его можно отличить по глянцевой решетке радиатора. Красиво, но не слишком практично на бездорожье. В топовой комплектации появились колеса 19-го диаметра. Размерность тоже скорее для города, чем для плохих дорог. Подробнее о том, что собой представляет обновленный Havail Dargo, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава района Станислав Ганюченко провел планерное совещание с заместителями и начальниками подразделений. Основной темой стала работа прямой телефонной линии с обращениями граждан. За период проведения телефонных линий поступило 233 обращения, содержащих 359 вопросов. В результате дополнительного контроля за июнь решено 37 вопросов. По итогам рассмотрения приняты меры по 163 вопросам. Оставлено на контроле до полного исполнения 30 вопросов. Даны разъяснения заявителям по 98 вопросам. Также по итогам первого полугодия в ходе личного приема в администрации района принято 346 граждан, из них к главе района обратились 279 человек, к заместителям и уполномоченным лицам по профильным вопросам 67 человек. Напомню, что прямая телефонная линия администрации района работает каждую субботу с 10 до 12, телефон для обращения 41203. Кореновский элеватор, входящий в группу компании «Прогресс Агро», стал одной из площадок профориентационного проекта «Карьерный маршрут». Участниками экскурсии стали более 30 ребят, учащиеся школы номер 20 города Кореновска и студенты Кореновского политехнического техникума, обучающиеся по техническим специальностям. Экскурсия прошла в самый ответственный период работы предприятия во время приемки урожая. Ребята познакомились с полным маршрутом зерна, от лаборатории, где определяется качество поступающего зерна, до складов напольного хранения. Участники увидели работу автомобильных приемников, устройств, весового комплекса, транспортного оборудования и познакомились с современными технологиями хранения зерна. Экскурсию проводили профильные специалисты Кореновского элеватора. Они объясняли каждый этап производственного процесса, отвечали на вопросы и показывали, какие профессии востребованы на современном элеваторе – от аппаратчиков и электромонтеров до инженеров и специалистов по охране труда. Сегодня Кореновский элеватор продолжает прием урожая. С начала уборочной кампании предприятие уже приняло около 48 тысяч тонн зерна, обеспечивая качественную приемку, проработку и хранение. 12 июля в городском парке прошел мастер-класс по шахматам, уже ставший доброй традицией. Все желающие смогли окунуться в мир этой мудрой игры. Новички познакомились с основными правилами и первыми тактиками, а те, кто уже знаком с шахматами, с удовольствием потренировались и обменялись опытом. Жители Краснодарского края оформили более 540 тысяч записей к врачам через мессенджер «Макс». Сервис позволяет получить талон на прием к медицинскому специалисту без посещения регистратуры, рассказали в пресс-службе администрации региона. Чат-бот «Запись к врачу Краснодарский край» стал доступен жителям региона в начале этого года. С начала июля жители Кубани воспользовались возможностью онлайн-записи около 30 тысяч раз. Вице-губернатор Краснодарского края Елена Воробьева отметила, что сервис помогает упростить процесс обращения за медицинской помощью. По ее словам, записаться к врачу можно дистанционно. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио.
1: Радио. Радио УФМ.
0: Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
5: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3. 8-918-0807-3.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ на 107.9 FM.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Можно ли спасти утонувший смартфон с помощью риса? Класть намокший смартфон в рис – один из самых распространенных советов при случайном контакте техники с водой. Но этот метод на самом деле не работает. Рассказываю почему. Крупа поглощает влагу из окружающего воздуха. Однако извлечь ее из закрытых внутренних полостей устройство не в состоянии. В дополнение к своей бесполезности рис оставляет в разъемах пыль и мелкие частицы, которые сами по себе способны навредить телефону. Роскачество напоминает, что первые секунды после попадания воды самые важные. Смартфон нужно немедленно выключить и больше не пытаться нажимать кнопки. Затем следует вытащить сим-карту, карту памяти и аккумулятор, если конструкция позволяет. Корпус нужно аккуратно встряхнуть, чтобы вылить лишнюю воду из отверстий, после чего оставить устройство в сухом, хорошо проветриваемом месте как минимум на двое суток. Использовать фен, микроволновую печь или любые другие источники тепла категорически нельзя. Перегрев повреждает компоненты и ускоряет окисление контактов. Попытка поставить мокрый аппарат на зарядку обернется коротким замыканием. В этом случае шансы восстановить телефон практически нулевые. В качестве альтернативы рису специалисты предлагают силикагель. Он действительно поглощает влагу из воздуха вокруг устройства, хотя тоже не вытянет воду из-под корпуса. Если телефон побывал под водой дольше нескольких секунд или не подает признаков жизни после сушки, лучшее решение – сервисный центр. Профессиональная продувка дает куда больше шансов на спасение данных и самого аппарата. Многие современные смартфоны имеют сертификат влагозащиты по стандарту IP, например, IP67 или 68. Но это не означает полной защиты навсегда. Со временем прокладки деградируют, а производители, как правило, не распространяют гарантию на залитие даже для защищенных моделей. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
3: Радио УФ.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента.

0: радио УФМ. На 107.9 FM. Новости страны и мира. О главном.
1: На фоне ситуации на топливном рынке россияне стали значительно чаще интересоваться оформлением топливных карт, об этом сообщает Урару. Эксперт финансового университета Станислав Митрохович отметил, что рост интереса к таким картам связан с желанием экономить. Он пояснил, что топливная карта внешне напоминает банковскую, однако предназначена исключительно для оплаты бензина, дизельного топлива и сопутствующих товаров и услуг на автозаправочных станциях. Такие инструменты используют не только корпоративные автопарки, но и частные автомобилисты. Программы лояльности позволяют клиентам накапливать бонусы и использовать их для оплаты топлива или покупок на АЗС. При покупке квартиры на вторичном рынке россияне могут получить скидку 3-5% на ликвидные объекты и 7-10% на жилье, которое продается дольше 4-6 месяцев. Об этом газете.ру рассказала основатель агентства недвижимости Регина Гордеева. Главный инструмент покупателя – переговоры, подкрепленные фактами. Снизить цену помогут долгий срок продажи, более выгодные предложения поблизости, состояние квартиры, расходы на ремонт, юридические нюансы и отсутствие других покупателей. Любые попытки сбить цену без железных аргументов обречены на провал. Например, можно показать продавцу расчет, согласно которому вложения в ремонт составят около 2 миллионов рублей. Цифры всегда убеждают лучше эмоций, отметила эксперт. И в завершении выпуска: в Голливуде готовят новую версию классического хоррора «Кошмар на улице Вязов». Об этом сообщает издание «Голливуд Репортер». По информации источника, студия Paramount приобрела права на экранизацию оригинального сценария фильма 1984 года. Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком картины Уэса Крейвена. «Мы ждем возможности представить новому поколению обновленную версию фильма. Мы знаем, что Уэс был бы в восторге, увидев, как ужасы занимают законное место в культурном каноне», заявила вдова режиссера. Детали нового варианта не раскрываются, но проект описывается словами «Действие в мире кошмара на улице Вязов». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: FM.
1: На 107,9 FM.
2: Реклама на УФМ.
3: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
4: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС «Кладите трубку». Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
7: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
8: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Ситуация на топливном рынке может оказать продолжительное влияние на инфляцию в России. Об этом и не только в нашей рубрике.
0: Копейка рубль бережет.
1: Ситуация на топливном рынке может оказать более продолжительное влияние на инфляцию в России, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБРФ. Рост цен на моторное топливо ускорился с середины мая. Бензин и дизель входят в потребительскую корзину, поэтому их удорожание напрямую влияет на инфляцию. Рост цен на топливо может влиять на цены других товаров и услуг через транспортные и производственные издержки. Удорожание топлива может влиять на инфляцию напрямую, поскольку цены на бензин являются важным товаром-маркером для населения и компаний, подчеркнул регулятор.
0: Деньги дороги, как память.
1: С 1 июля Банк России ужесточает правила выдачи ипотеки. По словам заместителя директора Департамента финансовой стабильности Банка России Евгения Румянцева, существует два главных признака, по которым банк будет считать кредит рискованным. Первый – высокая долговая нагрузка, когда на платежи по кредитам уходят почти все доходы заемщика. И второй – маленький первоначальный взнос. Если человек вносит всего пятую часть стоимости жилья или меньше, для банка это сигнал повышенного риска.
0: Идея на миллион.
1: Банки в Беларуси, Казахстане и Киргизии ввели комиссии до 5% за внесение наличных российских рублей, пишет РБК. Часть банков Армении вообще отказалась принимать купюры. Наиболее масштабные ограничения введены в Беларуси. Комиссии установили больше трети действующих банков. Интеграция экономик, близость границы и доступная логистика стимулируют перетоки средств. В Казахстане, по данным Нацбанка, в апреле-мае обменные пункты совершили нетто-покупки рублей на 4,7 миллиарда. В белорусских банках скапливается избыточная рублевая масса, а логистика инкассации и конвертации стала затратной. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио УФМ. На 107.9 FM.

0: на UFM.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
3: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: радио УФМ. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. За время работы прямой телефонной линии в администрацию муниципалитета поступило 20 обращений от жителей района. Среди основных тем – грейдирование дорог, подтопление пешеходного перехода на углу Октябрьской и Сергия Радонежского, проблемы с вывозом мусора, необходимость подсыпки базарной площади, покос травы, трудоустройство несовершеннолетних и замена уличного освещения. Все обращения переданы профильным специалистам для принятия решений. Администрация напоминает, прямая линия проходит каждую субботу с 10 до 12 часов. Телефон для связи 4-12-03. В Краснодарском крае продолжается кампания по набору войска беспилотных систем. На службу приглашаются граждане в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие навыки работы с компьютером. Для получения подробной информации перейдите на сайт контракт23.рф или позвоните по номеру 8 800 444 46 23. В Краснодарский край с рабочим визитом прибыла делегация Министерства сельского хозяйства Туркмении. Зарубежные гости посетили НПО «Семеноводство Кубани», входящее в холдинг «Прогресс Агро», чтобы ознакомиться с технологиями подготовки элитных семян. Визит связан с предстоящим исполнением экспортного контракта на поставку семенной пшеницы. Представители делегации осмотрели производственные линии, условия хранения и посевы сорта «Алексеич». По словам туркменских специалистов, они намерены наращивать закупки и проявляют живой интерес к новым сортам российской селекции. Стороны подтвердили настрой на долгосрочное сотрудничество. В Усть-Лабинске состоялся забег «Суворов Трейл», перенесенный с июня из-за неблагоприятной погоды. Несмотря на сдвиг дат, старт приняли 1500 человек в возрасте от 1 года до 76 лет. Маршрут пролегал по исторической местности у Александровской крепости и озера Копытце, включая знаменитый Суворовский брод. Глава района Станислав Гайнюченко также принял участие в забеге и отметил, что в программу добавили новые форматы – палаточный городок и дистанцию Т-40. Все финишеры награждены памятными медалями. По словам организаторов, участники увезли с собой незабываемые впечатления и множество фотографий. Образцовый хореографический ансамбль «Фантазия» пополнил копилку достижений города престижными наградами. На международном конкурсе фестиваля «Берег творчества», проходившем в Абхазии, старшие и средние группы коллектива завоевали 4 диплома лауреата первой степени и 1 диплом лауреата второй степени. Высокую оценку жюри получила хореография кавказского танца «Горянки», поставленная руководством ансамбля Галины Малюченко. Администрация города благодарит Галину Станиславовну за подготовку участников и выражает признательность совету за поддержку юных дарований. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: Радио УФМ.

0: Реклама на UFM.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику «Good Look». Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. «Good Look», Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. «Good Look». Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
5: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава района Станислав Ганюченко провел планерное совещание с заместителями и начальниками подразделений. Основной темой стала работа прямой телефонной линии с обращениями граждан. За период проведения телефонных линий поступило 233 обращения, содержащих 359 вопросов. В результате дополнительного контроля за июнь решено 37 вопросов. По итогам рассмотрения приняты меры по 163 вопросам. Оставлено на контроле до полного исполнения 30 вопросов. Даны разъяснения заявителям по 98 вопросам. Также по итогам первого полугодия в ходе личного приема в администрации района принято 346 граждан, из них главе района обратились 279 человек, к заместителям и уполномоченным лицам по профильным вопросам 67 человек. Напомню, что прямая телефонная линия администрации района работает каждую субботу с 10 до 12, телефон для обращения 41203. Кореновский элеватор, входящий в группу компании «Прогресс Агро», стал одной из площадок профориентационного проекта «Карьерный маршрут». Участниками экскурсии стали более 30 ребят, учащиеся школы номер 20 города Кореновска, студенты Кореновского политехнического техникума, обучающиеся по техническим специальностям. Экскурсия прошла в самый ответственный период работы предприятия во время приемки урожая. Ребята познакомились с полным маршрутом зерна, от лаборатории, где определяется качество поступающего зерна, до складов напольного хранения. Участники увидели работу автомобильных приемных устройств, рисового комплекса, транспортного оборудования и познакомились с современными технологиями хранения зерна. Экскурсию проводили профильные специалисты Кореновского элеватора. Они объясняли каждый этап производственного процесса, отвечали на вопросы и показывали, какие профессии востребованы на современном элеваторе – от аппаратчиков и электромонтеров до инженеров и специалистов по охране труда. Сегодня Кореновский элеватор продолжает прием урожая. С начала уборочной кампании предприятие уже приняло около 48 тысяч тонн зерна, обеспечив его качественную приемку, проработку и хранение. 12 июля в городском парке прошел мастер-класс по шахматам, уже ставший доброй традицией. Все желающие смогли окунуться в мир этой мудрой игры. Новички познакомились с основными правилами и первыми тактиками, а те, кто уже знаком с шахматами, с удовольствием потренировались и обменялись опытом. Жители Краснодарского края оформили более 540 тысяч записей к врачам через мессенджер «Макс». Сервис позволяет получить талон на прием к медицинскому специалисту без посещения регистратуры, рассказали в пресс-службе администрации региона. Чат-бот «Запись к врачу Краснодарский край» стал доступен жителям региона в начале этого года. С начала июля жители Кубани воспользовались возможностью онлайн-записи около 30 тысяч раз. Вице-губернатор Краснодарского края Елена Воробьева отметила, что сервис помогает упростить процесс обращения за медицинской помощью. По ее словам, записаться к врачу можно дистанционно. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: 7
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Серийное производство Tenet T9 стартует летом. Это крупный семиместный кроссовер с полным приводом. Сделан на базе Cherry Tiggo 9. Как и другие модели, Tenet 9 адаптирована для российского рынка. Кузов дополнительно защитят от коррозии. Добавят расширенный зимний пакет с подогревами сидений, лобового стекла и не только. Джиланд впервые показал новый кроссовер C5. Публичная премьера прошла в рамках фестиваля VKFest в Санкт-Петербурге. Напомним, Джиланд C5 – это перелицованная мода C5. У машины футуристичный дизайн и богатый набор опций. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Ценник будет на уровне оригинальной модели. «Москвич» снизил цены на электрический кроссовер 3E. Машины 26-го года выпуска оценили в 3,5 миллиона рублей. Раньше они стоили больше 4. Цены снизили за счет перехода на российские тяговые батареи. Емкость почти не изменилась, но заявленный запас хода немного уменьшился – 397 километров. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Dargo. Снаружи его можно отличить по глянцевой решетке радиатора. Красиво, но не слишком практично на бездорожье. В топовой комплектации появились колеса 19-го диаметра. Размерность тоже скорее для города, чем для плохих дорог. Подробнее о том, что собой представляет обновленный Havail Dargo, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Программа на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

107 и 9FM.

0: на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В текущем сезоне около 386 тысяч жителей России обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Несмотря на значительное число обращений, этот показатель на 21% ниже значений, зафиксированных в 2025 году. Согласно данным ведомства, в 2026-м вакцинацию против клещевого энцефалита прошли более 3,5 миллионов граждан. Наиболее высокая активность клещей и, как следствие, наибольшее количество жалоб на укусы отмечены в Магаданской области, Камчатском крае, Крыму, а также в республиках Северная Осетия, Дагестан и Мордовия. Для снижения рисков на территории страны проводятся профилактические акарицидные обработки. Для россиян уголовная ответственность может наступить, если сумма неуплаченных налогов за период в пределах 3 финансовых лет подряд превысила 2 миллиона 700 тысяч рублей, а следствие доказало умышленное уклонение. Особо крупным размером считается сумма более 13,5 миллионов, об этом рассказал юрист Сергей Колосков. Главным риском становится не само доначисление налогов, а крупная непогашенная недоимка. По его словам, особую осторожность необходимо соблюдать при работе с бюджетными средствами. В этом случае налоговую схему могут квалифицировать не только как уклонение от уплаты налогов, но и как мошенничество. И в завершении выпуска. Оскароносный голливудский актер Энтони Хопкинс готовится к выходу своего первого музыкального альбома, об этом пишет Variety. В августе лейбл Decca Classics выпустит дебютный альбом 88-летнего артиста под названием «Life is a Dream». В него войдут произведения, над которыми Хопкинс работал на протяжении 60 лет. Запись композиций, созданных звездой «Молчание ягнят», прошла при участии оркестра филармонии под управлением дирижера Густава Дудамеля. Хопкинс играет на фортепиано с 4 лет. С детства он исполнял произведения Бетховена и Шопена, а в подростковом возрасте сочинял музыку для местных театральных постановок. В беседе с изданием актер заявил, что музыка была его первым желанием и первой мечтой. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: вставили. А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
2: Качество, проверенное временем.
1: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс», успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если июль жаркий, декабрь морозный. По прогнозам синоптиков, в четверг, 16 июля, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 29 градусов, ночью плюс 21. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 5 метров в секунду, световой день составит 15 часов 17 минут, слабая магнитная буря.

0: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Можно ли спасти утонувший смартфон с помощью риса? Класть намокший смартфон в рис – один из самых распространенных советов при случайном контакте техники с водой. Но этот метод на самом деле не работает. Рассказываю почему. Крупа поглощает влагу из окружающего воздуха, однако извлечь ее из закрытых внутренних полостей устройство не в состоянии. В дополнение к своей бесполезности рис оставляет в разъемах пыль и мелкие частицы, которые сами по себе способны навредить телефону. Роскачество напоминает, что первые секунды после попадания воды самые важные. Смартфон нужно немедленно выключить и больше не пытаться нажимать кнопки. Затем следует вытащить сим-карту, карту памяти и аккумулятор, если конструкция позволяет. Корпус нужно аккуратно встряхнуть, чтобы вылить лишнюю воду из отверстий, после чего оставить устройство в сухом, хорошо проветриваемом месте как минимум на двое суток. Использовать фен, микроволновую печь или любые другие источники тепла категорически нельзя. Перегрев повреждает компоненты и ускоряет окисление контактов. Попытка поставить мокрый аппарат на зарядку обернется коротким замыканием. В этом случае шансы восстановить телефон практически нулевые. В качестве альтернативы рису специалисты предлагают силикагель. Он действительно поглощает влагу из воздуха вокруг устройства, хотя тоже не вытянет воду из-под корпуса. Если телефон побывал под водой дольше нескольких секунд или не подает признаков жизни после сушки, лучшее решение — сервисный центр. Профессиональная продувка дает куда больше шансов на спасение данных и самого аппарата. Многие современные смартфоны имеют сертификат влагозащиты по стандарту IP, например, IP67 или 68, но это не означает полной защиты навсегда. Со временем прокладки деградируют, а производители, как правило, не распространяют гарантию на залитие даже для защищенных моделей. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. За время работы прямой телефонной линии в администрацию муниципалитета поступило 20 обращений от жителей района. Среди основных тем – грейдирование дорог, подтопление пешеходного перехода на углу Октябрьской и Сергия Радонежского, проблемы с вывозом мусора, необходимость подсыпки базарной площади, покос травы, трудоустройство несовершеннолетних и замена уличного освещения. Все обращения переданы профильным специалистам для принятия решений. Администрация напоминает, прямая линия проходит каждую субботу с 10 до 12 часов. Телефон для связи 4-12-03. В Краснодарском крае продолжается кампания по набору войска беспилотных систем. На службу приглашаются граждане в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие навыки работы с компьютером. Для получения подробной информации перейдите на сайт контракт23.рф или позвоните по номеру 8 800 444 46 23. В Краснодарский край с рабочим визитом прибыла делегация Министерства сельского хозяйства Туркмении. Зарубежные гости посетили НПО «Семеноводство Кубани», входящее в холдинг «Прогресс Агро», чтобы ознакомиться с технологиями подготовки элитных семян. Визит связан с предстоящим исполнением экспортного контракта на поставку семенной пшеницы. Представители делегации осмотрели производственные линии, условия хранения и посевы сорта «Алексеич». По словам туркменских специалистов, они намерены наращивать закупки и проявляют живой интерес к новым сортам российской селекции. Стороны подтвердили настрой на долгосрочное сотрудничество. В Усть-Лабинске состоялся забег «Суворов Трейл», перенесенный с июня из-за неблагоприятной погоды. Несмотря на сдвиг дат, старт приняли 1500 человек в возрасте от 1 года до 76 лет. Маршрут пролегал по исторической местности у Александровской крепости и озера Копытце, включая знаменитый Суворовский брод. Глава района Станислав Гайнюченко также принял участие в забеге и отметил, что в программу добавили новые форматы – палаточный городок и дистанцию Т-40. Все финишеры награждены памятными медалями. По словам организаторов, участники увезли с собой незабываемые впечатления и множество фотографий. Образцовый хореографический ансамбль «Фантазия» пополнил копилку достижений города престижными наградами. На международном конкурсе фестиваля «Берег творчества», проходившем в Абхазии, старшие и средние группы коллектива завоевали 4 диплома лауреата первой степени и 1 диплом лауреата второй степени. Высокую оценку жюри получила хореография кавказского танца «Горянки», поставленная руководством ансамбля Галины Малюченко. Администрация города благодарит Галину Станиславовну за подготовку участников и выражает признательность совету за поддержку юных дарований. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: 107.9.
1: Реклама на УФМ. В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
5: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
6: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если июль жаркий, декабрь морозный. По прогнозам синоптиков, в четверг, 16 июля, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 29 градусов, ночью плюс 21. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 5 метров в секунду, световой день составит 15 часов 17 минут, слабая магнитная буря.

0: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
0: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 99.9 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Ситуация на топливном рынке может оказать продолжительное влияние на инфляцию в России. Об этом и не только в нашей рубрике.
0: Копейка рубль бережет.
1: Ситуация на топливном рынке может оказать более продолжительное влияние на инфляцию в России, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ. Рост цен на моторное топливо ускорился с середины мая. Бензин и дизель входят в потребительскую корзину, поэтому их удорожание напрямую влияет на инфляцию. Рост цен на топливо может влиять на цены других товаров и услуг через транспортные и производственные издержки. Удорожание топлива может влиять на инфляцию напрямую, поскольку цены на бензин являются важным товаром-маркером для населения и компании, подчеркнул регулятор.
0: Деньги дороги, как память.
1: С 1 июля Банк России ужесточает правила выдачи ипотеки. По словам заместителя директора Департамента финансовой стабильности Банка России Евгения Румянцева, существует два главных признака, по которым банк будет считать кредит рискованным. Первый – высокая долговая нагрузка, когда на платежи по кредитам уходят почти все доходы заемщика. И второй – маленький первоначальный взнос. Если человек вносит всего пятую часть стоимости жилья или меньше, для банка это сигнал повышенного риска.
0: Идея на миллион.
1: Банки в Беларуси, Казахстане и Киргизии ввели комиссии до 5% за внесение наличных российских рублей, пишет РБК. Часть банков Армении вообще отказалась принимать купюры. Наиболее масштабные ограничения введены в Белоруссии. Комиссии установили больше трети действующих банков. Интеграция экономик, близость границы и доступная логистика стимулируют перетоки средств. В Казахстане, по данным Нацбанка, в апреле-мае обменные пункты совершили нетто-покупки рублей на 4,7 миллиарда. В белорусских банках скапливается избыточная рублевая масса, а логистика инкассации и конвертации стала затратной. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава района Станислав Ганюченко провел планерное совещание с заместителями и начальниками подразделений. Основной темой стала работа прямой телефонной линии с обращениями граждан. За период проведения телефонных линий поступило 233 обращения, содержащих 359 вопросов. В результате дополнительного контроля за июнь решено 37 вопросов. По итогам рассмотрения приняты меры по 163 вопросам. Оставлено на контроле до полного исполнения 30 вопросов. Даны разъяснения заявителям по 98 вопросам. Также по итогам первого полугодия в ходе личного приема в администрации района принято 346 граждан, из них к главе района обратились 279 человек, к заместителям и уполномоченным лицам по профильным вопросам 67 человек. Напомню, что прямая телефонная линия администрации района работает каждую субботу с 10 до 12, телефон для обращений 41203. Кореновский элеватор, входящий в группу компаний «Прогресс Агро», стал одной из площадок профориентационного проекта «Карьерный маршрут». Участниками экскурсии стали более 30 ребят, учащиеся школы номер 20 города Кореновска, студенты Кореновского политехнического техникума, обучающиеся по техническим специальностям. Экскурсия прошла в самый ответственный период работы предприятия во время приемки урожая. Ребята познакомились с полным маршрутом зерна, от лаборатории, где определяется качество поступающего зерна, до складов напольного хранения. Участники увидели работу автомобильных приемных устройств, весового комплекса, транспортного оборудования и познакомились с современными технологиями хранения зерна. Экскурсию проводили профильные специалисты Кореновского элеватора. Они объясняли каждый этап производственного процесса, отвечали на вопросы и показывали, какие профессии востребованы на современном элеваторе – от аппаратчиков и электромонтеров до инженеров и специалистов по охране труда. Сегодня Кореновский элеватор продолжает прием урожая. С начала уборочной кампании предприятие уже приняло около 48 тысяч тонн зерна, обеспечивая качественную приемку, проработку и хранение. 12 июля в городском парке прошел мастер-класс по шахматам, уже ставший доброй традицией. Все желающие смогли окунуться в мир этой мудрой игры. Новички познакомились с основными правилами и первыми тактиками, а те, кто уже знаком с шахматами, с удовольствием потренировались и обменялись опытом. Жители Краснодарского края оформили более 540 тысяч записей к врачам через мессенджер «Макс». Сервис позволяет получить талон на прием к медицинскому специалисту без посещения регистратуры, рассказали в пресс-службе администрации региона. Чат-бот «Запись к врачу Краснодарский край» стал доступен жителям региона в начале этого года. С начала июля жители Кубани воспользовались возможностью онлайн-записи около 30 тысяч раз. Вице-губернатор Краснодарского края Елена Воробьева отметила, что сервис помогает упростить процесс обращения за медицинской помощью. По ее словам, записаться к врачу можно дистанционно. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: реклама на OFM.
1: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на OFM 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если июль жаркий, декабрь морозный. По прогнозам синоптиков, в четверг, 16 июля, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 29 градусов, ночью плюс 21. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 5 метров в секунду, световой день составит 15 часов 17 минут, слабая магнитная буря.

0: Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
3: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости.
1: В России резко выросли продажи подзаряжаемых гибридов. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Банки будут строже учитывать неофициальный доход по заявкам на автокредиты. Сумму применят с дисконтом в 10%. Например, при зарплате в конверте в 100 тысяч рублей учтут только 90. И долговую нагрузку посчитают от этой суммы. Одобрение зависит от всех долгов, включая будущий автокредит. Чем ближе общая сумма платежа к половине зарплаты, тем выше вероятность получить отказ. Кстати, неофициальный доход тоже проверят. А подача ложных сведений чревата отказом и ухудшением кредитной истории. В России резко выросли продажи подзаряжаемых гибридов. В июне продали больше 6 тысяч штук, почти в 3 раза больше, чем годом ранее. Доля рынка впервые превысила 5%. Популярнее всего у покупателей кроссоверы Voya Free, Evolute iSpace и Geely EX5 MI. Продано больше 1000 штук каждой из этих моделей. Интерес к электрифицированным машинам связан с проблемами доступности топлива, а подключаемые гибриды можно заправлять бензином или заряжать как электромобиль. Управлять багги и вездеходами теперь можно с обычными водительскими правами. Вступил в силу закон, который упростит аренду или прокат подобной техники. Теперь за руль можно садиться с правами категории Б, С или Д, но с оговорками. Возраст не меньше 19 лет, стаж не меньше года. И перед арендой обязательно нужно пройти инструктаж по безопасному управлению. А вот для тех, кто планирует покупку вездехода или снегохода в личное пользование, правила не меняются. Нужно получать специальные права тракториста-машиниста категории А2. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.

0: всегда буду с тобой. Верь мне. Ты мое счастье, моя любовь. Будь со мной.
1: Ты моя жизнь.

0: Реклама на ОФМ. Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: реклама на UFM.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107 и 9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Политик Сергей Миронов предложил увеличить компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги для инвалидов и семей с детьми-инвалидами с 50 до 100%. Сейчас инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, компенсируется половина расходов на оплату жилья, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт. Согласно пояснительной записке, инициатива предусматривает повышение размера компенсации с действующих 50% до полного возмещения расходов. По мнению автора законопроекта, принятие этой меры позволит сохранить доступность жилья для инвалидов и семей с детьми-инвалидами, а также повысит доверие к системе социальной защиты. Жара представляет серьезную угрозу для ноутбуков. Главная опасность – повышение температуры внутренних компонентов. О том, где нельзя оставлять технику, рассказал Алексей Вовненко, ведущий бренд-менеджер Айру. При температуре аккумулятора выше 35 градусов начинается его ускоренная деградация. При нагреве до 40-45 градусов потеря емкости становится заметной для пользователя. Не менее чувствительны к перегреву накопители SSD. При 70-75 градусах они снижают производительность. Оставлять ноутбук в закрытом автомобиле летом крайне нежелательно, предупреждает Вовненко. В жару температура внутри салона может быстро подняться до 60-70 градусов. В первую очередь страдает аккумулятор. И в завершении выпуска: в Голливуде готовят новую версию классического хоррора «Кошмар на улице Вязов». Об этом сообщает издание «Голливуд Репортер». По информации источника, студия Paramount приобрела права на экранизацию оригинального сценария фильма 1984 года. Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком картины Уэса Крейвена. «Мы ждем возможности представить новому поколению обновленную версию фильма. Мы знаем, что Уэс был бы в восторге, увидев, как ужасы занимают законное место в культурном каноне», заявила вдова режиссера. Детали нового варианта не раскрываются, но проект описывается словами «Действие в мире кошмара на улице Вязов». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Лучшее на лучшем.

0: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если июль жаркий, декабрь морозный. По прогнозам синоптиков, в четверг, 16 июля, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 29 градусов, ночью плюс 21. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 5 метров в секунду, световой день составит 15 часов 17 минут, слабая магнитная буря.

0: на 107.9.
1: Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM.
1: Вас обошли ваши конкуренты. Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на UFM. 8 909 45 30 30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242. Станица Ладожская, улица Театральная, 30. Село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Реклама на UFM. 8 909 45 00 30.

Радио УФМ.

Слушайте радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

холодно дик, глупо наигранно так, грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

Если бы время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на злость, потом равнодушие. Трудно дышать, ты плюс я равно удушье. Стены предательски давят, давят. Играется память, память. А тут мы смеялись, а тут мы стоп, надо оставить. Хватит, устал я из

улице. Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

0: FM. На 107.9 FM.
1: Все тот же город

Когда душа покидает тело, но становится легче на несколько грамм. Ты и есть душа, не предавай мое тело. Отрезаешь кусок, были мы одним целым, но живую придется теперь зашивать. Оказался из плоти, а как-то...

радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.